жүрмешке, сүйбо саме мен фагата. Энимесе тишмешке, сүйбо саме мен фагата. Озеймуда моянанда, оме чолом мин ямегве. Эдинен чолом не чутсу, эй чуно пуцу росу. Эдинен чолом не чутсу.